0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
1: Второе.
2: Второе.
3: Октября.
4: Октября.
5: А в Одессе 12 часов дня.

0: Hey, hey, hey!
1: Русь.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «И». Я действительно почувствовал в себе силы, я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

Wow.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
0: Второе.
2: Второе.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

ביי.

Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
0: Второе.
1: Второе.
3: Октября.
2: Октября.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Волшебный препод еще был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
1: Второе.
0: Второе.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
0: Второе. Второе.
1: Октября.
2: Октября.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

say to them that call me now Judas, you call me insane.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
1: Вторая. Вторая.
2: Октября.
1: Октября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.
4: You know, I've always been collected, calm and chill. And you know,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: Второе.
0: Второе.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

Лента движется резиновая быстро. Где-то филин усмехается в пупу. Президентом мнишь себя или министром, но закончишь в упаковочном цеху.

0: 持つ。А вы ожидаете, что завтра вы пойдете утюгами на дно?
1: А мне кажется, я уже ушел. Интересно, это... Кагадеев так там вроде кино снимает? Это... трек из кино? Или отдельно? Все еще могёт, но ладно, посмотрим, как-то, вот зачем? А, интересно, вот это то, что все описание транслитов, это потому что вот у меня на английском, или оно вот везде, оно только вот транслитов, а? Так, у меня еще заготовлены развлечения были, но надо добить уже спелого, где оно сегодня обязательно. Как тебе одна песня-то зашла? Что ты только ее помнишь? Так, ты не слышал сам ни одну песню альбома? Итак, тихо слышишь, что ли? Итак, я помню, как играть. Ходить стрелочка. Окей. Поговорить с... Привет. Где теперь ходишь, играешь в азартные игры? Физиков Game Adapters My Temple. А. Это мне не сразу дошло. I winning, no. Играю в своей голове. Выигрываешь? Нет. Микрофон шипит? Не знаю. Какая высокоинтеллектуальная, просто квест. Просто классический квест 90. Микрофон шипит, ну давай... Перейдет, но лучше стало. Сейчас мы договорим, там новое будет дальше. Это мы главу тут закончили с работой. Чатик загораживает, потому что все читать не лень. Что делаешь? Не курю. Можно мне? Нет. Мое последнее. Угу. В смысле? И сейчас шипит?
0: Что?
1: Я вижу, что его что-то там дергает. Передернул сам микрофон.
0: Ну, блядь, приехали.
1: Теперь... Погоди. Теперь заебись. Когда? Когда я игру свернул? Или когда я передернул микрофон? Когда я игру свернул сразу? Или... Микрофон передернул. Окей. Ему хорошо, когда он стал безработным. Good for you. Дышу свежим воздухом, трогаю траву. Вот он прав. Yeah.

Это спит, окей. А, так, пошли в город зверюшек. Мы его немного прошли уже, по идее. Можете провод... Это я передернул XLR-провод. Так. Дебим. Чё мы о зверюшках знаем? Кто-нибудь помнит? Кто-то у кого-то что-то спиздил. И мы ищем кто. Что-то такое было, кто-нибудь помнит, а? Так чё? Ага. Оставить что-нибудь на могиле матери. Так, и тут еще и время суток сменяет.

Да, рекомендую. А чел этот... Пошли почитаем твиттер разраба. Хотя я в этом браузере не залогинил в твиттере, наверное, не откроет. Там у него новая игра с... Так-то это то, что я не люблю, но вот от него надо будет поиграть, как это охарактеризовать. С виртуальной девочкой игра. Вот, с виртуальной девочкой Тамагочи. Так как его... Гараж Хизен Твиттер. Она еще не вышла у него. Я не знаю, это что-то открыто. Promo video from Shenzhen event. А Shenzhen это игра из Chronicles или что? Нет. Нет, это чуть-чуть. Ну, видимо, на какую-то. Вот. Ну вот, это от него, поэтому придется. Блять, не прокладывай, не посмотрим. Вот ее следующую игру. Чуть погромче, но и так хорошо слышно.

А? У тебя что, нет? Ну ладно. Угу. Окей, а тут что-нибудь важное есть или только так тыкательные вещи, ладно. Ceiling fan. Еще раз всем сообщаю, что серия Metal Gear Solid это Absolute Cinema, и всем рекомендую. Третью прошел. Четвертую скачал, нормально запускается. Четвертая известна тем, что она долгое время была залочена только на PS3, потому что она там как-то использовала архитектуру PS3, ее сложно было портировать. Но вот недавно наконец портировали. MGS3 меня заставил запомнить, ну не заставил, а из него я, наверное, запомнил несколько вот РЛ вещей, РЛ фактов, что Карибский кризис, который Cuban Missile Crisis был в 1962-м, тогда президентами были Хрущев и Кеннеди, убийство Кеннеди было в 1963-м, и следующим президентом был Линдон Джонсон. Катима просвещает. Так, стригерить ночь.

Nisma. Da, uite, te-a crevăs.

Fun fact, some fish wake up with the sun, while others only come out after dark. Okay. Тут нет никого. Фискерс. Ага. Как долго здесь живешь? Несколько лет. Хотя думаю переехать. Я хотел купить тот красивый дом у медведя. Ну, я это читал на первом стриме, так-то. Mm-hmm.

Мне нужно, видимо, где-то рыбу наловить ему. From bucket by the fish. Ну, видимо, пирс... Так, корова всегда, видимо, тут тусовать будет. Как называется? Забыл. Вот через месяц я эти факты, которые только что перечислил, я буду помнить, интересно. Или через неделю забуду. Потому что вот я сейчас не могу вспомнить, как называется вот эта хрень. Хотя я знал. Я знал. Напрокомпозит. Композит, да. Композить.

Ага, Animal Crossing. Слова, ладно. Подъебал бы, если бы придумал более красивый подъеб, прежде кроме более красивый подъеб, чем просто сказать слова прям Витя.

Что после метал? Вот что еще можно из такой, что найти из классики, что мне зайдет? Это должен быть очень хороший врайтинг. Что в играх редкость, блядь. Желательно еще с хорошей озвучкой этого врайтинга. Что еще большая редкость. Единственное, что я придумал, это игры Suda 51. И то, что-то по определенным причинам, по причинам вроде перегруженности механиками его некоторых игр, я не очень хочу. Попробую для начала только Killer 7. А что еще можно, я не представляю. Да, ну при чем тут, блядь, на экране происходит, да? Да при чем тут Metal Gear? Да, на экране буквально я не могу происходить, да. Пропавшие резиденты, окей. Только смотреть можно. Написано не входить. Чё? Detention facility. Что он прочитал как Rooster accepted in the delicious futility. Угу. Угу. Report irregularities. Ха! Reverse no blinking. Dilated vibrating eye. Excessive leaking. Spontaneous brushing. Bruising. Как это? Bruising. Of color patches, pulsating marks, missing tongue, air tubing, talking without sounds. Okay. Wanted under arrest черепаха и wanted deceased какой-то. Хамелеон. А по-английски как? Я пытался, я все время пытался вспомнить или по-русски, или по-английски. Хотя это не совсем хамелеон, скорее просто ящер. Хамелеон? Как хамелеон, окей. Okay. He looks busy. Так, чё свинья мне? On duty. Стражит тюрьму. Интерком. Это одно место? Одно место. Ну сразу можно проверить, меняется ли что-то тут ночью. Так, ты, блядь, кто? Корова выглядит вроде нормально. Свинья заснула. Ну, почему меня пропустила? Угу. А,
А можно ускоряться? Уверен, что я тут пройду. В любом случае. Сейф спот.

Écoute, c'est vrai. Arrêtez de faire! Fuck off. Je suis peut-être noyé. Сапёр, косынка, пасьянс, этот, пинбол, Space Cadet, и вот какое-то, не знаю, три в ряд какое-то. Ну, печивок, наверное. Ты, блядь! Так, спокойно. Не спеши.

Facial recognition. Распознает, есть ли у тебя лицо. Просто поверху надо было идти. Так. Вот тут. Окей. Блять. Да, это было элементарно. Угу. Здрасте. Чё мне это напоминает? Блю Принц! Там созвездие ключа какое-то было вроде. Ага. Блять, я скринить не... Чё ищешь? Правду. Пришёл по адресу. У меня плохая память, но мой интеллект очень нечист. Он must connect nature towards... Can't see towards metaphorically, right? Нет. Ну это вообще...

0: Я не знаю, к чему вот это. Ладно.
1: А можете заскринить, да?
0: На 5 часов. На 7. Это. Вот.

Просто смотрю на твою камеру, она прекрасна. Мне потребовалось 30 лет, чтобы вырезать эти рисунки, что они означают. Напоминание. Правда, не помню уж чего. А, ну как? Мне что, скринить? Да блин, я отстань. Ты что-то же под ним. Сейф. На десктоп. Есть ли у меня место на десктопе? А свернуть игру можно? А нельзя свернуть игру. Свернул.

черепахи, тот фильм... Нет? Какой фильм с черепахой? Черепахой антропоморфный?

Ладно, пошли. Угу. А что тут скейт, интересно, нельзя было использовать? Окей. Угу.

Не так, пасхалка. Пиги, все. Нет, не экзистенциальных воров. Mm-hmm.

Так, окей, вот это что-то потеряло. На IPGD.

малом, мой любимый цвет красный, я люблю спагетти. Угу. Порой пачкаю в соусе. Не выглядит как кровь. Мало, заткнись. А? Что делаешь? Надо на работу. Угу, работа досталась от матери. I guess I have to live my hopes and dreams for the afterlife. Давай, time seed. Что интересного есть? Знаешь, что time seed? Тут слухи ходят. Жители пропадают. Паранормальщина. Ох. Серийный убийца. Ну, все под контролем. Это все только слухи. Давай помогу. Там свинью убили, а? А, идите в полицию. Окей. А, да. Игра в прятки с Кэтти, он превратился в монстра. Не играйте в прятки на кладбище. Окей. А, то где лучше порыбачь? Окей. Угу, угу. Чайная карточка.

Стоковые комнаты. Закрыто. Закрыто. Nice room.

Открывается ночью. А что тут было? Не буду.

Откуда я знаю, что он украл? Я не помню. Но нужны доказательства.

I glow in the dark. Okay. The fuck are you? Okay. Короче, надо ночь триггерить. Хотя сначала можно порыбачить. Так. Так чё? А, он не пускал, потому что нужна была лицензия. У меня есть лицензия. Не видит он VIP. Я разберусь.

Угу. Питер Панини. Ну, блять. Красная игра нужна мне красной палкой. Что-нибудь еще выловится-то?

Ну, еще два две попытки, нафиг. Может, подождать еще нужно?

А для симуляторов рыбалки есть специальные контроллеры, как для гоночек? Так, стригерёночек.

Вот тебе скример. Wait. Мы сохранили, я надеюсь, да? Чё меня сюда откинули-то? Пошли сразу аквариум проверим. Это... Ну, вроде сохранялось. А где аквариум?

А что в этом доме было? Он помнит. Так, это выход. Аквариум где? Это Мэри. Элегант элефант. Ай. Ага. Аллергия на... 15. Что? Ой, какие орехи?

As all should be. Угу. Ну, это, наверное, можно не сохранять. Другую картинку сохранил. Сейчас. Найдем подсказка, как нужно в доме том расставить вещи. Пошли на кладбище зайдем. Тут вроде бы все осматривал, наверное, ничего нового не может быть.

Арсишип. Пойду спать. Спокойный. Спокойный. Ну, три предмета я должен говорить, да? Блять! Что-то... В остальном в игре было очень... Такое quality of life. Фиха хорошая. Так что я бы и не подумал, что тут сделают абсолютно рандомное. Кстати, ни одной реальной рыбы не выловили. Кажется.

Давай. Скоро выходит тысяча сакабанов. Скоро выходит Tenebris Omnia, которую надо проходить на выходе. Pirates? Okay.

А мы знаем, что такое дрэдж. Я дрэдж дропнул быстро. Ведре выловленное. Мне сказал, типа, что оставляй в ведре, сам принесу. Так. Что там на скринах было? Может ли что-то вот это нужно? Так, чтобы вон... Ну, а проверю. Но стрелка в какую сторону крутится? Почему стрелка вниз в сторону крутится? Нет, не открылась. Тут, наверное, ничего нового, больше нас не пустят.

Пошел аквариум смотреть, что... Ну, аквариум и расставить в доме маленьком. Тут что? Ага. Где, блядь, аквариум был? Тут? Куча дверей, больше зданий нету. Так.

Вроде вот так. Ничего не произошло. Или...

У меня есть приглашение на секретную пати, но я не хочу идти. Могу тебе отдать. Ого! Second floor of the condo. All the way back to the right. Тема Gold Series. А? Окей, балка все. А, вот хорошо. Ага. Тейнт видеотейп. Ну, видимо, сделали все правильно.

большом доме. Порту. Там все.

мысли, чувак. Ой, нет! Такая мать! Это не наши пацаны, наши без двери тут фурия собираются ебаться. Пати только ночью или в чем дело? То, что оно желтое, ничего не подсказывает. В желтом прийти я не могу. Пэтс-дого. Ну что это за штука, что было? Твой любимый тип людей.

Да, ночью надо. Еще так и думаю.

Du hast es nicht gern und es war mein Spaß. Ten chłop to ten никто не пришел. И пойдена тема желтого цвета непопулярная. Mm-hmm.

И куда мне его сувать?

0: Ну-ка, тут ничего не заспавнится. Тут заспавнилось. Да что си?
1: Some you

Не? Не? Ладно. А куда телескоп применять будем? Разогнал пати, мне дали телескоп.

Я что-то случайно так поставил, меня в ступор поставил. И был в ступоре, когда увидел перед собой вот это. Так. Что дальше делать? Да, подсказывай мне.

А где? Просто на улице, может, можно. Okay. И... Ну понятно, во сколько, а где? В это время...

Мы можем проверить все локации. Не буду этих там смотреть. Да, спасибо. Ой.

Tak. Пишите через Анон ФМ. Похоже. Да сейчас я попробую. That's weird. Так, сейчас.

Мне хуй. Борт, блядь, занят, что ли? Не знаю, у меня почему... Ну, это отдельная проблема. Пишите через Anon FM. Все, нет, через Good Game и Twitch не придет сейчас. Хотя на мобилочке при этом приходит. Отлично. А, ну Twitch не придет. Еще что не придет. Good Game придет, кстати. Good Game же отдельно. А что не придет Twitch? Это сложно, блядь. А через Twitch не писал сейчас никто, да? Про видеокарту. У меня тут, возможно, видеокарта горит. Тут интересное не было. Я после очередного ребута компьютера запустил Chrome, а он коричневый. Такой, как на всем окне, такой небольшой коричневый тинт, как делают, когда Night Shift. Типа, вот так выглядит. Вот все немного в коричневую сторону цвета. Почему? Я не смог понять, почему это случилось. Но когда я отключил ускорение видеокарты в Chrome, оно исчезло. Причем я переустанавливал дрова видеокарты, ничего не помогало. И вот сейчас что-то случилось, это тоже именно что-то с видеокартой. Возможно, вот-вот у меня загорится видеокарта. Вот. Говнится, да. Так, и чё? Ключ, когда я получил, видели? Или я его не получил? Вот ключ, что дальше? А, да, открылось вот это вот.

Чем вроде нормально работать без ускорения. Я думал, там видео на Ютубе будет плохо декодироваться или тормозить. Вроде нормально все. Так, я не заметил, чтобы оно тормозить сильнее стало. Чё? Там... Mm-hmm.

Надо на вайп кодить нормальную систему. Я гарантирую, что... Да вам кожаная будет стабильнее работать, чем сделанная мною. Планчатика и прочего. Mm-hmm.

Понятно. Мне надо точно выше. Ну это только у две позиции, значит точно выше должно быть. Цитату не соберутся на первом.

Ну а так они не заберутся на нее. Ладно. Но. Чё они в руках-то? Непонятно. И чё? И чё?

0: Ну да, я тоже подумала, что мы будем искать. Нам. Ага, спуки. До свидания.
1: Блять.
0: А там хамелеон Кэмпбелл. Сэнд.

Tu vois? Ok. Okay. Это что, обязательно?

Так сразу говорю, Тенебрисо мне когда выходит? Через 2 недели. Вот что пришли. Больше ничего не прошу, больше. Больше даже не планирую. Не знаю, конечно, 1000 сакабанов будет, но когда, наверное, не на выходе. 16 октября. 16 октября.

Нахуй посмотреть, самому посмотреть. Да не, хотелось. Хотелось бы поиграть. Локпик. Чё я локпиком буду скрывать?

Okay. Локпик. И я не буду с рыбу ловить. Это идет что-то бонусное. Точно. Ну, сколько их всего? 11. Нечетная. Оставшихся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Это слишком много. Я на такое не подписывался. Если бы они не абсолютно рандомно именно выдавали тех, что еще не ловил, я бы еще подумал, а так нет. Ага. Кол.

Meu Deus. Может, выйдет тут сон. Еще четыре дневных, я так полагаю. Угу. Развлекайте меня.

сука. Еще раз придет дубликат, я все. Угу, случайно.

0: Uh-huh.
1: Что-то дубли подряд приходят. О, fuck off. I'm not getting that.

Что вскрывать маечкой? Хикот нахуй!

мою долю отправить мне.

0: Johan?
1: Da, ok.
0: Все, он теперь такой останется, ясно. Нет, тут ничего. Тут точно все. А, ребят, разрешаю смотреть прогрессение и подсказывать. Я не помню, какой закрытый замок был, где тут, может быть, отмычка.

окно. Так, все, уже, блядь. Извините. Можно отфоткать... Ох! Троп хорроров. Как... Вроде бы где-то такое было. Что станется с пышкой. Ты можешь пояснить, Анончик, если ты выловил в смысле металл-детектором рублей павловских, то как ты приебал в проруби отвертку? Или вот что ты имел в виду, потому что лично мне не до конца понятно. Ну ладно. Окей. И что дальше?

Больше нет новостей. Ладно. А! Блять, точно, закрытая дверь. Закрытая дверь. Закрытая дверь. Почему я вспомнил, а не вы? Нет? Нет? Да. Да. Да. Да. Да. Хомяк где?

That's all. Так, думаю, что сидит.

Mm-hmm.

Ладно, я проебал, что... А, окей. Короче, он приебал, спиздженно приебал где-то на пляже.

Mm-hmm. Mm, that's wrong.

more white people. И найти медведя.

Чёрная роза. And what the fuck is she doing it? Потопали на кладбище.

Probably.

Виноваты ведь сейчас. О. А, наверное. А, вон квест этот.

Да, я отдал уже. Чем ты смотришь? Окей. Иди сюда, мотфака.

Я не понимаю, где это вводить, что это. Кто-нибудь скринит? Не скринить. Если их 9 штук, я буду скринить. Скриньте, зальете. Без скриншот номер 1. Там киньте ссылки. Скриншот номер 2. Скриншот номер 3. Скриншот номер 4. Так, я на это мало времени дал. Скриншот номер 4. Так, не так быстро. Окей. Окей. Да, извините. Вот. Первое точно за скрин. Это было номер 1. Но непонятно, какая инфа нужна будет, только эти. Скриншот номер 2. Скриншот номер 3. Может, фон тоже нужен будет. Ну, скриншот номер 4 я, наверное, дал. Ну да, наверное, только эти нужны будут. Так, можете выписать какие? Всего 5, да? Какие считаем нумерацию? Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какие, в каком порядке? И чё, и где? Да, да, я понял, ну где это вводить-то? Ну, видимо, тут что-то новое появится сейчас.

Я не его, получается, искал.

Куда тропа ведет? А. Ага. Просим ревайвнуть.

Nein. В другую сторону. Я не помню. Да, навело.

Маю Сі. My original character, do not steal. Owl dragon with different color eyes. Как это называется? Грамотно, медицинские. Майтопия, что-то такое. А вот этого не было. Окей. 4, 7. Гетерохромия, могу, да. 9, 3, 2. Гетерохромия, какие все умные. Рекординг. Ничего. Мы как раз вовремя, что делаешь? Мне нужен был еще один актер. Не, я. Мне нет интереса в этих фильмах. Ну ты смотрел один из моих фильмов? А зачем бы еще ты хотел попасть на съемочную площадку? Я хочу остановить твои преступления. Вот, а ты уже знаешь свой текст? Okay.

You done it now, you little twat! Quite damaged me, you bitch! А у нас был выбор, что ему дать, я помню, у нас была настоящая пила и игрушечная пила. Ну, у нас...

Коля, ты можешь читать сюда. Угу. Тот самый звук. Ну, пошли на выход. Ну, что, осталось 15 минут, да? Вала, ты лучше. А, это та дверь, которая раньше не открывалась.

Есть идея. Могу тебе помочь, подсадить. Что с тобой произойдет? Не знаю. Эх.

Sure. You sure about it? Прощай, брат. Надеюсь, это эпилог, а не полноценный еще один акт. Все. Ехал.

говорить, нет? Угу. Здрасте. Генри.

Сейчас будет наказание. Блокин атак, имеющийся стамина. Mm-hmm.

Ударить по язычку я не могу. По нему ударять, когда закрыт рот, вроде могу, но толку от этого мало.

Ah, é pra mim. Uhum. Ok.

Иду проверю, не отвалилось ли. Живы, блядь. Ладно. Файнал ли? Надеюсь, что файнал. ПК всегда ударяет первый. Свободно.

Нет, иначе убьет. Это разные атаки.

Непонятно, захват и просто удар свободной рукой — это разные атаки или нет? Так, надо следить за стаминой.

Aqui, ó. Olha, né? É, Fagião.

Fuck you! Наконец-то. Mm-hmm.

Gut. Braune. Tja. Надеюсь. Сейчас будем жрать маршмеллоу. That sounds strange.

Final Awake! Ну, точно выпустят. Да, я не перевожу. Все. Всем хорошо, все наши друзья тут.

Шут моет посуду. Надо было ее одну не приглашать.

Sure. А где пиздливая? Все в пустяке. Сколько проны с ней нарисовано, интересно.

Жрать будем пасту. Да, чё, чё, чё, мне идёт-то?

Allah. Underwhelming немножко финал. В целом норм игра, да, хорошая такое. Жанру, исполнение этого жанра, с мной секретками, которые мы и половину не нашли. Но возможно, лучше бы я сам посмотрел на стриме Вини, чем играл.

Надеюсь, не прям все персонажи тут будут, да? Долли или как тебя? Скрипля. Чуть-чуть далеко не все персонажи.

0: Nu poți să dai.
1: That it will.

Yes! Who am I looking for was friends I made along the way?

Лучше бы, если мы закончили бы на втором стриме, когда зрители еще были не такие лоботомированные. Не такие лоботомиты.

Angel King! I'm really еще Angel King! О которых вы можете узнать самостоятельно. А их тут три. Так, лоботомиты. Лоботомиты. Ладно, давайте на стриме. Тянет на NK плюс. А. Ну это для тебя не тянет. Смотри. Но играть overwhelmingly positive на Steam должна тянуть на New Game Plus или не должна тянуть на New Game Plus? Ну, я ключи не собрал, да? Не, ребят, вы, если интересно, можете сами посмотреть. И я потом сам посмотрю. А сейчас... Блядь, а почему у меня чертова нету? В этом браузере... Нет, не поиграем, ладно. Нет, не поиграем. Можем поиграть в рыбу. Знаете, да?

Yeah.

Последняя версия рыбы установлена. Fish running at full capacity. Ладно, с лоботомитом это прикольная вещь, которую можно было подробно поиграть, но как-то от своего запала у меня не хватает, а у лоботомитов запала нет. Еще надо будет стейт потереть, когда в следующий раз попробуем. Лоботомитов запала нет. Такая интересная крыса. Да, давно отфиш.

А вот у меня Варимат запустился. No shit, у меня на фраме тоже запустилась. Держи в курсе. Лоботомиты могут сообщить только, что у них запустилось. Оп. Ладно, потом будем смотреть ее сайты. Когда потом? Так-то без шуток, вот это, наверное, уже 5 лет я собираюсь на стриме поиграть, да? Без преувеличения, 5 лет. Вот. Не будьте лоботомитами или приведите не лоботомитов. У вас есть не лоботомиты, которые вы можете привести? Приведи не лоботомита, одного не лоботомита, друга или 3 лоботомита. Вот, лоботомит. Но я все равно всех вас люблю, правда. Приходите послезавтра на кино, которое я точно не отменю. Чмавки.

0: Сегодня пятница.
1: Второе.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Сегодня суббота.
1: 3 октября.
2: Октября.
3: В Москве полночь.

0: Сегодня суббота.
1: 3 октября.
2: Октября.
3: В Москве 2 часа ночи.